0: Лежать, бросать оружие! А ну, дать по него!
1: Что ты там задумал? Руки покажи, брата!
0: Лежать!
2: Выбло землю!
0: Рукой
1: отодвинь от себя! А ну, вставай!
0: Руки стволом!